0: Дорогая,
1: о, сиськи не нам, а не может
0: Сиськи не нам, а не может закуять.